0: Esper kusi anist, eptet bito чекучи пов. Не повторит шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как.
1: Давай.